0: супруг, возлюбленный, Орфей, Орфей дрожайший.
1: О, глаз супруги, глаз сладчайший, ты, дух мой, из меня весельем извлек. Какое возможен быть толь счастлив человек? Неведомо ли едца в жилах сладость, и вся моя душа преобразилась в радость? Супруга, весь мой дух в тебе, но зреть, о, рок, как грозен ты ко мне!

0: Орфей, взгляни, и жизнь мне отдану богами. Дополни мой супруг дрожайшими очами.
1: Супруга!
0: Я с тобой. Утешь унылую грудь.
2: О, свет моих очей! Но я, увы, взглянуть страшуся на нее. Я млею, но взора счастьем насытить я не смею.
0: Орфей, дорогой Орфей, меня не хочет зреть.
2: Какие муки должен я терпеть? О, ад, и самые твои отрады включают смерть и злейшие яды. Но лютое терпенье собрегу.

0: Ты здесь, а ты меня еще не видел. Что б больше сделал ты, когда б и ненавидел? Мне жизнь возвращена, а жить я не могу. Супруг свой взор дрожайший отвращает. Что взора твоего, Орфей, меня лишает?
1: Любовь.
0: Любовь?
1: Что я тебе не лгу, клянусь страшным Ахероном. А что и более, моим клянусь стоном. Ступай скорее, последуй мне. К прекрасной солнечной стране, где я с тобой навеки сочетался, где счастьем с богами я равнялся. Я там твоей небесной красотой взор, сердце, душу напитаю. Забуду ад и небо я с тобой, и очи и уста твои облобызаю.

0: несчастный! Ах, что сделал я?
1: Куда? Куда влечете вы меня, каратели невинных и несчастных? Все Тартара в местах ужасных мучений новый род изобретен. Дать зреть того, кем дух прельщен, кем сердце гроба за предел сгорает, которого, чтоб зреть, чтобы любить, лишь то одно мою всю душу составляет, и после с ним навеки разлучить.
0: Помедлите совершить мою казнь люту, или с собой возьмите и меня. Мучения Тантала и Иксиона, коль буду зреть красы ея, не извлекут из сердца стона.

тягостную жизнь нести. Нет, боги лютые, не в ваших это силах. Принудя жить, заставите страдать. Не жизнь нося, но яд смертельный в жилах. Всечасно в муках умирать. Но к смерти завсегда отверсты нам дороги, коль жизнь ваш дар, немилосердны боги. Что в даре пагубном? Возьмите вы его! Обратно вам сей гнусный дар вручаю. Мечом мою я жизнь скончаю.

мало жизни в казнь злодействия того, что я, дражайшая Евредика, похитил жизнь твою. Или смерть напасть велика. Она не жизнь прервет, но муку лишь мою. Она несчастных утешение. Я стану жить, чтобы умирать в мучении, в стенаниях богов жестокости казать и жизнью себя карать. Я твой враг, дражайшая супруга, лютея и змеи, ужалившие тебя. Я в ад сошел с земного круга за тем, чтобы взором погубя вторично умертвить тебя.

Мой лютый взгляд взирать на солнце недостоин. Лишь фурии лютости он видеть сотворен. Лишь ада пламенем быть может озарен. Да будет фурий сон твоих, о ад, удвоен. Орфей от стиксовых брегов не отойдет. Как медь, кипя в горниле, воет, Тартара чрево грозно стонет, но страхом целый ад меня не тронет. Разинь же челюсти! Меня супруга ждет. Пылай! Реви! Терзай! Чего теперь страшиться? Я жизнь любил, чтобы супруги не лишиться.

Опять чудовище толпа ко мне идет. Вы тщетно ужаснуть меня собой хотите. Ища себе в моем мучении отрад, чтобы составить и мой ад. Со Евредикою разлуку мне твердите.